0: your home for community. CJMR 1320.
1: Точный час в Украине 20:37. Атмосферный диск 764 миллиметра на секунду.